0: Οξύνε κολέκτια.
1: Γιώτα σπατ.
2: Και Λάσσας. Λάσσας.
1: Γιώτα σπατ.
2: Πο.
3: Γιώσκα, Γιώκαου, Γιώτ.
2: Λάσσο.
1: Έκτου.
2: Λάσσας πο Λάσσο.
4: Алло.
2: Лаба, Дина.
4: Лабас.
2: Каймина со скамбина.
4: Тайп.
2: Клаусикит гал галит, подете.
4: Ком.
2: Пас мене буте ванден теки кейча, а ша тейчу пас юс и симаудите.
4: Ну, аж я знал, ну, а тейкну.
2: Шенден каршта, лаба и сушилоу.
4: Ага. Ну, рит симаудите, не?
2: А ша цивесу дарир сава вайка?
4: Ну, аж я знал, подал по Клаусу. Данге. Ну давай, отейк маудикис.
2: Шампуна помершел на сиперек, ты туресит?
4: Ну, расим, расим.
2: Букит герас, раншлостуку поешкокит, не сего не спею ушплаут.
4: Ну, гал, расим, коки норс.
2: Галесит нугара нутринти?
4: Ну, я уж шапишит игрался.
2: Отбегам, лаукит.
4: Ну давай.
2: Лаша с полашо.
5: Алло.
2: Лаба Диена.
5: Лаба Диена.
2: Каймина со скамбина. Клаусикит гал галит, подете.
5: О, кас отсетико.
2: Пас мене буте ванден теки кейча, а ша тейчу пас юс и симаудите.
5: Ты герой, отейк, отейк.
2: А ша цивесу дарир сава вайка?
5: О, перкунс, я вижмона цивеси и дар вис шеймина.
2: О, жмона гали?
5: И вена вольно се бесит.
2: О, кодил не?
5: Ты калы, мэль приимсит. А я он свирас, ну кава я катури, ну ты, ты, вот. Ты и рвань приимсит, а пачи вонь.
2: Шампуна помершел на сиперек, ты туресит?
5: Кто повельню, ты край, ком тудар, че уже, уже и снори. Žinai, aš su šampūnu nesimaudau, aš maudau su muilu.
2: Tai muilą turit?
5: Turiu, turiu, aš aišku muilą turiu.
2: Galėsit nugarą nutrinti?
5: Eik tu po veiniu, viskas.